прошлой осени, когда осенний ветер разгонял весну, и вечером остался не с любимой, хотя она ждала меня. Случилось это прошлой осенью. Когда осенний ветер разгонял листву из сердца, случилось это прошлой осенью.